сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

106 FM. Алиса Плюс.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад. Только все то,

101.6 FM. Алиса Плюс.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает? Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Уважаемые слушатели, время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сегодня мошенники все чаще маскируются под государственные учреждения, банки и даже знакомые интернет-сервисы. И иногда одно неосторожное нажатие на ссылку может стоить человеку доступа к банковскому счету. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от специалистов по кибербезопасности о том, как не попасться на новые схемы мошенников. Злоумышленники стали активно рассылать поддельные СМС и электронные письма якобы от имени ЦСДД. В сообщениях говорится о штрафах, нарушениях или необходимости срочной оплаты, а внутри – ссылка на фальшивый сайт. И вот здесь важно помнить, что ЦСДД не рассылает СМС со ссылками на оплату. Настоящий адрес системы только www.csdd.lv. Любые похожие адреса с лишними буквами, цифрами или окончаниями – это мошенники. Перед вводом данных всегда стоит внимательно проверять адрес сайта. И никогда не вводить данные интернет-банка после перехода по ссылке из СМС или письма. Эксперты также напоминают, Smart ID, кодовый калькулятор и Epochs – это такая же личная подпись, как подпись на бумажном документе. Передавать коды другим людям нельзя ни при каких обстоятельствах. Особенно осторожными стоит быть с просьбами срочно подтвердить личность, предложениями вернуть деньги или налог, звонками якобы от банковских работников и сообщениями, где вас торопят принять решение прямо сейчас. И еще один важный момент. Чем больше информации о себе человек публикует в социальных сетях, тем легче мошенникам придумать убедительную историю именно под него. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши данные, деньги и нервы будут под надежной защитой.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 30 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет пасмурной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер умеренный, восточный, скорость до 5 метров в секунду, максимальная температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев. И в ближайшие полчаса у нас с вами есть возможность задать вопросы заместителю председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте.
3: Лабден, тенями Клаус и Тая. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Телефон прямого эфира 654-25-00. И, как всегда, по традиции, в рамках программы «Диалог с городом» любой житель может позвонить в студию и нашему гостю задать интересующий вопрос. Мы же начнем с того, что самоуправление реализует проект по восстановлению инфраструктуры озера Большие Стропы. Какие работы планируется выполнить на этом этапе?
3: В первую очередь хочется сказать, что данный проект разделен на две части. Первая часть касается участка от центральной больницы до границы города с Аугдорфским краем. И второй участок — это от зоны Тарзан развлекательной до дачных участков. В рамках данного проекта планируется очищение береговой линии, минимизирование следствий эрозии, создание среды для гражданской обороны, а также ликвидация зон затопления. И данные проекты планируется реализовать в течение 2 лет. Первый этап, на который у нас уже есть финансирование, это первый этап от больницы до границы города. И в ближайшее время уже планируется, что в июне месяце будет заключен договор.
2: Следующий вопрос будет из эфира. Хотел сказать 654-25-00. Номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Если уже дозвонились, оставайтесь на связи. Я обязательно вас выпущу в прямой эфир. В планах работы самоуправления, развития инфраструктуры, гражданской обороны, вы об этом уже начали говорить. Как продвигается проект по обустройству убежищ в рамках микрорайонов? Как это сейчас все работает?
3: Совсем не так давно появилась программа, и самоуправление приняло решение участвовать в ней. Была объявлена закупка на строительство, на технический надзор и на проектирование. В рамках данного проекта будет организовано бомбоубежище в 5 микрорайонах города: Новый Форштадт, Центр, Новостроение, Химия и Стропы. И в рамках данного проекта планируется обеспечить убежище всем необходимым оборудованием для безопасности, освещением, средствами первой необходимости, все, что нужно для так называемых 72 часов, для каких-то тревожных звонков. Но я надеюсь, что данный проект будет реализован, а сами объекты, их использование никогда не пригодится.
2: Это будут новые объекты или...
3: Нет, это будут существующие объекты, габариты и технические параметры которых позволяют в них обеспечить создание бомбоубежища.
2: Послушаем наших радиослушателей, в наушнике будет слышно. Добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Алло. Алло.
2: Да, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Алло, добрый день.
3: Здравствуйте.
4: У меня такой вопрос. Спасибо вам большое за парк. Алло, Пинч. Ну, хотелось бы, чтобы в этом парке как-то, может быть, какие-то были клумбы цветочные. Ну, уж больно он скучноватый такой получился парк, да? Зеленый, красивый, но клумбы не хватало. Не хватает какой-то яркости.
3: Спасибо большое за комментарий. Я сам, честно говоря, сказать, приверженец того, для создания ярких красок на территории города, тенденции какие-то Европы все-таки создавать более зеленые клумбы, но в разговоре и на комиссиях, и беседах с озеленителями нашего города, с архитекторами и так далее, я всегда говорю, что круги в городе, различного рода клумбы должны быть красочными. Зелень не хватает в лесу, в открытой природе, а в городе хочется из-за серых красок домов больше видеть красок. И эти краски мы можем увидеть через цветы. Поэтому я надеюсь, коммунальное хозяйство и те люди, которые ответственны за
2: посадку, за краски
3: и за посадку цветов в нашем городе, внимательно слушают эфир и в ближайшее время внесут коррективы и посадят какие-нибудь саженцы цветные, разноцветные на территории Авотенюпарка. Спасибо за пожелание.
2: И еще вопрос из эфира будет. Добрый день, здравствуйте.
3: Алло.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Вот такой вопрос к вице-мэру. Было заявлено, что в Ругерах планируется строительство дома на 120 квартир, парковки и супермаркета по адресу номер 103. Вот интересует жителей микрорайона, будет ли сохранена зеленая зона в микрорайоне вблизи данной территории, поскольку там растет березовая рощица, дети там очень любят играть, сосенки растут. И еще вот дополнение к вопросу. Почему активно вырубается молодой лес на улице Дундуру и вблизи бывших рыбоводческих прудов? И вот также по котловану еще непонятно, останется ли там зеленая зона или все будет вырублено.
3: Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается дома, то он будет построен вблизи дороги улицы Номитню. В рамках данного проекта будет действительно построен многоквартирный дом со 120 квартирами. Конечно, в рамках данного проекта будет построена и автостоянка, и будет благоустроен двор, и будут посажены насаждения и деревья. На большинство зеленой зоны в этом квадрате улиц Академика Графтио, Гайсмас, Апшу и Номитню будет сохранено. Если мы говорим за вырубку леса в районе улицы Дундуру, то там, насколько мне известно, есть частные территории, и данная вырубка может осуществляться в рамках парцеляции либо строительства частных домов или локального планирования. Но за подробной информацией о конкретном месте вы можете обратиться в коммунальное управление по адресу Саулас 5А, Александр Кампан, лесник, и он тогда сможет более развернуто и точно дать ответ на ваш вопрос. Если мы говорим за Ругельский котлован, то там работы по созданию зоны отдыха и сохранению природы, он минимален по, так сказать, уничтожению зеленой зоны, поэтому все будет сохранено, просто сделано так, чтобы люди, жители и туристы нашего города там смогли бы полноценно, комфортно отдыхать.
2: Что касается этого дома в Ругелях, это самоуправление собирается строить?
3: Нет, данный проект является проектом с Валсной Кустами и Пашуми и с Министерством финансов. Насколько мне известно, сейчас проводится закупочная процедура, чтобы определить победителя на разработку технической документации и в последующем на закупку на победителя на строительство. Я думаю, что данный проект может быть реализован в 2028-2029 году.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Да, пожалуйста, вы можете задать ваш вопрос.
4: Алло.
3: Задавайте вопрос, пожалуйста.
4: Я хочу сказать, что это самое, я читаю в газете, все улицы, двора ремонтируют. А у нас двор, наш двор не ремонтирует, как этот уже дом построенный.
3: Что за адрес?
4: И почему? Не знаю.
2: Какой адрес вашего дома?
4: Улица Мира, 141 дом, и по 43 дом, двор одних ямок вода лежит.
3: Да, я знаю об этом адресе. 143-й дом, насколько мне известно, в ближайшее время должен будет участвовать в программе софинансирования. Ну, это можно будет перепроверить. 141-й дом, там также был диалог со старшими по дому, с представителями еще перед выборами. Я уточню данный вопрос, и тогда попрошу специалистов из ПЖКХ связаться с жителями, чтобы прояснить, на какой стадии находится этап на ремонт дворов.
2: А вообще квартиры самоуправления, если вернуться к недвижимости, сейчас сколько квартир примерно в ведении самоуправления? И есть ли какие-то программы по их реновации? Люди, которые там живут, они сами полностью всегда должны их реновировать и ремонтировать? Или самоуправление как-то помогает?
3: Точное количество я не назову квартир, потому что оно меняется. Какие-то квартиры мы продаем с аукциона, какие-то квартиры приватизируются, используя правила отчуждения. Что касается программ ремонта, то мы ежегодно тратим сотни тысяч на восстановление квартир после прежних арендаторов. А если говорить о программах, то мы участвуем уже во второй раз в программе, в рамках которой мы можем полностью отремонтировать квартиру, создать полноценную среду проживания, обеспечить всем необходимым, отремонтировать санузлы, обеспечить кухонной мебелью и бытовой техникой. Данные квартиры в основном будут предназначены для лиц, которые полагаются такие квартиры в рамках законодательства. И в приоритете будут, конечно, дети, которые из приюта и достигли 18-летия, совершеннолетия.
2: Еще вопросы. Зефира, добрый день, здравствуйте.
6: Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос, пожалуйста. Улица Цереню в этом году обещали заасфальтировать. Читаю новости, где-то на Гриве какие-то гравийные дороги асфальтируются. Там. Улица Цереню в каком...
3: Да, спасибо за вопрос.
6: Состоянии
3: да.
6: У нас всегда...
3: Да, на улице есть в трехгодичном плане, и, насколько мне известно, заключен договор на проектирование. В этом году планируется разработать технический проект, и при благоприятных финансовых условиях, то, скорее всего, возможно, если будут финансовые средства и возможности кредитования инфраструктурных проектов, то данный проект может быть реализован уже в следующем году.
2: В городе сейчас...
3: Просто у нас такая есть практика, что один год мы разрабатываем техническую документацию, второй год мы реализуем проект. В один год, с точки зрения планирования, это тяжело сделать из-за резервации финансовых средств в городском бюджете и в некоторых сроках, которые могут быть сдвигаться из-за закупочных процедур. Поэтому в один год мы проектирование и строительство редко планируем.
2: Давайте про реконструкции дорог и улиц поговорим. Какие из них сейчас вот приоритетные на этот сезон?
3: Приоритет на улице, которые ремонтируются из средств дорожного фонда. Данные улицы, которые были часто замечены в списках на ремонт в зимнее время года, их в первую очередь мы ремонтируем. Есть улицы, которые гравийные, есть улицы асфальтовые, которые мы реконструируем. В ближайшее время, после завершения праздника города, начнутся активные работы по асфальтировке улиц в центре города, по улице Театра, от улицы Саулас до улицы Кришьяна Валдемара, в Нидеркунах, улица Тыргуню, от улицы Коммунала до улицы Кайнеко. Также в рамках данного финансирования мы планируем и строительство пешеходных тротуаров, и долгожданный тротуар, который жители Гривы ждали, по улице Достоевского, от улицы Блауманя до улицы Ошколна, также у нас есть в планах. Поэтому мы стараемся те планы, которые у нас были утверждены, согласно принятого бюджета и доступного финансирования, реализовывать. Ко всему прочему, с прошлого года у нас перешли некоторые проекты, которые мы начали реализовывать еще в конце 2025 года. Это проект на улицу Номитню от улицы Апшу до улицы Дундуру. И в рамках данного проекта мы построим тротуар, новое освещение, новые инженерные коммуникации, карманы для общественного транспорта, новые павильоны. И планируется, что до конца лета данный проект уже будет сдан в эксплуатацию.
2: А сколько за это лето мы грунтовых дорог приведем в порядок?
3: В этом году планируется две дороги.
2: Можем назвать их?
3: Это улица Смилгу от улицы 18 номера до пешеходного мостика на озере Губище и улица Островская от улицы Лела до улицы Ауструма.
2: Поздравляем.
3: Спасибо.
2: Тех, кто к этим улицам имеет отношение, живет там рядом.
3: Ну и для автолюбителей хотелось бы тоже минуточку внимания, что в связи с тем, что реконструируется улица Елговас на участке от улицы Баускас до улицы Пушкина, в рамках данного проекта после праздника города будет на время закрыт перекресток 18 номера и улица Елговас для прокладки ливневого коллектора. Поэтому просьба следить за актуальными новостями, за дорожными знаками и изменениями в дорожном движении.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Уважаемые радиослушатели, у нас с вами есть возможность задавать вопросы. Вице-мэр Игорь Прилатов сегодня в нашей студии, и вы можете звонить совершенно смело 654-25-00. Игорь, а какая позиция самоуправления сегодня по поводу парковок в городе? Какие вообще планы?
3: С Нового года, если люди заметили, мы повысили тоже тариф на парковку. Связано это с тем, что и с администрированием, и с тем, что городу необходимо развивать парковочную инфраструктуру. совсем недавно закончилась закупочная процедура, в рамках которой мы разыгрывали три объекта. Это 18-го Новомбра 43 на месте бывшего снесенного общежития возле бывшей 9-й средней школы. Это Бауска 108-110. И также за поликлиникой Олви на Химии. Данный объект тоже есть в списке, и он связан с тем, что мы в 11-й школе будем делать спортивную базу. Параллельно мы уже публично заявляли о том, что самоуправлением было приобретено два земельных участка на улице Лачплешева возле бывшего российского консульства и на улице Тетокшня, 57-Б, возле боксерского клуба. Вот последний объект, он один из приоритетных. Совсем недавно самоуправление получило земельную книгу, и в ближайшее время будет объявлена закупка, чтобы спроектировать автостоянку на данном месте. Из текущего завершаются работы по строительству автостоянки на улице Авеню и Резекнес возле футбольного купола. Параллельно уже прошла закупочная процедура на строительство автостоянки по адресу Тарту 246, где тоже будет оборудована в этом году автостоянка, которая позволит увеличить количество стояночных мест, запретить парковку на улице Тарту с целью в зимнее время года квалифицированно убирать снег с проезжей части. И параллельно рядом с ней мы проектируем автостоянку по адресу Тарту 15С, где рядом были снесены бараки, и будет в дальнейшем строиться и детско-спортивная площадка. Поэтому планов у нас много, и надеюсь, что все эти планы будут реализованы, и жители высоко оценят реализованные наши проекты, и будет комфортно как и передвигаться, так и безопасно, так и будет место, где оставить свой автомобиль.
2: На улице Михоэлса парковку поменяли раньше, параллельно дороге, да, парковались под 45 градусов. Как вообще работает вот это? Эффективнее?
3: Данное решение было эффективным, поскольку ширина проезжей части плюс одностороннее движение позволяло организовать под углом парковку. Также мы сделали под углом парковку по улице Михоэлса и от Имонтас до Лачплеша, что позволило несколько мест дополнительно получить на данных участках улиц. Понятно, что проблема таким образом не будет решена, но если говорить глобально, то кроме всех проектов, которые я назвал по проектам в центре города, у нас планируется большая реконструкция в центре города, центральных улиц. Это мультимодальный проект, который нацелен на связку железнодорожной станции и автостанции. В рамках данного проекта будут реконструироваться центральные улицы Стация, Слачплеша, Саулес, Алес, Красловас. И в рамках данного проекта мы будем планировать дополнительно расширять карманы для парковок и делать среду более безопасной и инфраструктуру более удобной для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь Прилатов сегодня в нашей студии и готов ответить и на ваш вопрос. 654-2530. Про безопасность давайте поговорим. Система видеонаблюдения. В последнее время мы видим в соцсетях уже полиция, самоуправление размещает ролики о том, что все-таки помогает это задерживать хулиганов, скажем так. Как развивается система видеонаблюдения в городе и вообще в целом по безопасности?
3: Я в первую очередь хотел бы поблагодарить сотрудников муниципальной полиции за их хорошую работу, высокий процент выявления и наказания вандализма на территории нашего города и те точки, которые уже в этом году утверждены, и на эти места установки камер видеонаблюдения они уже тоже определены, их я называть не буду, пускай это будет определенным сюрпризом для многих автомобилистов, пешеходов, и в свою очередь хотел бы посоветовать родителям детей объяснять своим детям, что можно, что нельзя делать, и людям, которые иногда не могут контролировать свою агрессию и силу, направить ее более на благие дела и заниматься спортом. И цель данных вообще мероприятий — установка камер выявления таких случаев, но я хотел бы, чтобы их таких случаев было меньше. Совсем недавно мы восстановили электронные рекламные табло на улице Ригас, которые в свое время также были повреждены вандалами. И хотелось бы, чтобы жители, дети, подростки ценили все то, что мы делаем в центре города. И если мы забегаем вперед, то и вот сейчас появились машины CTB, в ближайшее время начнут устанавливать павильоны новые в центре города. Все это показывает, что город развивается, становится более европейским, более уютным, комфортным и должен радовать глаз не только жителей нашего города, но и туриста. И мы, наша команда делает все для того, чтобы город расцветал и в нем появлялись новые объекты малой, большой инфраструктуры. И тем самым мы будем показывать, что мы работаем для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно, проживая в этом городе.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день.
7: Добрый день.
2: Пожалуйста.
7: Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Мы живем, вот двор наш. Это Лачеплеша, Михоэлса, Имонтас и Вестора. Вот это, то есть возле Дон Жуана, вот этот двор. Половина двора относится к ЖКХ. Там безукоризненно все скашивается, трава выводится. Вторая часть, значит, она принадлежит какому-то частнику. Ну, скажите, пожалуйста, там вырастает трава до колена. Mm-hmm. Ее, да, приехали позавчера состригли. Но вот это, вот эти валы травы, они так и лежат, они будут лежать. Ее разносят ветром, эту траву. Mm-hmm. Наш уборщик, я ему, между прочим, очень сожалею, ну, как говорится, сожалею, потому что работа лишняя прибавляется. А нельзя ли вот этих обязать, которые скашивают траву, сразу убрать за собой ее же?
3: Угу. Спасибо за сигнал. Я надеюсь, муниципальная полиция слышит тоже эфир и могла бы проверить данные в двор и проверить уборку покошенной травы на данном участке. Впредь вообще по таким случаям можно обращаться в полицию самоуправления, и полиция самоуправления, у нас есть механизм, обязывающий правила, который позволяет составлять административные протоколы, наказывать частных лиц, юридических лиц, если территории неприглядно выглядят, неухоженно, деревья растут, не подстрижена трава, либо не обрезаны сучья, не убран мусор и так далее. На все это у нас уже есть механизм и есть определенные даты, к каким датам юридические и физические лица должны приглядывать за своими земельными участками на территории нашего самоуправления. И в данной ситуации, если вы видите такую неприятную ситуацию с покосом травы, то смело можете звонить в муниципальную полицию 654-21-500.
2: Продолжаем программу «Диалог с городом». Телефон в студии 654-2500. И сюда вы можете позвонить, чтобы прямо сейчас задать вопрос вице-мэру Игорю Прилатову, который находится в нашей студии. Здравствуйте, у вас есть такая возможность.
8: Добрый день. Скажите, пожалуйста, очень хорошо все в городе, везде все делается, с дорогами все. А вот в частности, в средней погулянке по улице Ирбью, там когда-нибудь что-нибудь будет, там сплошной песок, машина проедет, это какой-то кошмар.
3: Угу. Спасибо за вопрос. Это не только касается и Пугулянки, это касается и Старого Форштадта, и Мештемса, и Гривы, и Нидеркун, и Калкун, и Нового Строения, и многих крыжей, и многих микрорайонов, где есть частный сектор, и те дороги, которые там находятся, они являются дорогами категории D с низкой интенсивностью передвижения автотранспорта и пешеходов. И, ну, к сожалению, в рамках доступного финансирования приоритет отдается улицам с повышенным передвижением пешеходов и автотранспорта, беря во внимание еще тот факт, если рядом передвигается и есть маршрут общественного транспорта. Поэтому, к сожалению, в том районе, именно на улице Ирбью, к сожалению, ничего не планируется на данном этапе.
2: А как бы включить это в план?
3: Для того, чтобы включить план, необходимо реализовать план предыдущих лет и тех улиц, которые являются магистральными, имеют выше категорию по интенсивности передвижения автотранспорта и пешеходов.
2: Ну, а что касается обеспыливания, эти улицы мы обеспыливаем?
3: Коммунальное управление ежегодно вносит в план новые объекты, новые улицы и обрабатывает противопыльной обработкой. Насколько мне известно, данные работы уже сейчас проходят на территории нашего города, периодически и расширяется список улиц, которые обрабатываются данные.
2: Давайте смесью. Улицу Ирвью тоже добавим.
3: Ну, специалисты должны тогда ее обследовать. Если
2: пожалуйста.
3: Слушают эфир, пожалуйста, обследуйте данную улицу.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона в студии. Вас тоже приветствуем в эфире. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Добрый день.
9: Возможно, я уже повторюсь с вопросом, просто накипело. Буквально только что при выезде с Первомайки на улице Видзе у нас наш любимый перекресток, на котором постоянно случаются аварии. Как можно решить эту проблему? Просто вот летят машины с этого города на Погулянку без тормозов, мы не видим знаков. Ну, спасайся как можешь.
3: Спасибо за вопрос. В свое время тоже участвовал в улучшении организации движения на данном перекрестке. Мы, наверное, использовали все доступные способы по элементам дорожной инфраструктуры. Включили светофор на перекрестке улиц Шуню и Видземес. Уложили лежачего полицейского со стороны. Но тут, наверное, остается уже, скорее всего, в средней полосе также оборудуется лежачий полицейский. Совсем недавно мы об этом говорили. И, ну, я надеюсь, коммунальное управление меня слышит, и я напишу тоже от себя заявление в транспортную комиссию, чтобы в средней полосе со стороны центра города оборудовать лежачий полицейский. Конечно, это не лучшее решение на магистральных улицах, учитывая тот фактор, что там передвигается общественный транспорт. Ко всему прочему, в зимнее время года, когда снегоуборочная машина едет с лопатой, опущенной лопатой по уборке снега. Это обрывает лежачих полицейских и вырывает его с корнями. Ну, не всегда внимательные также и водители на снегоуборочных, поэтому, конечно, сейчас этот вопрос мы можем актуализировать. Безопасность на дороге — это превыше всего. И я сам живу на Новом Форштате и замечаю, что с периодикой в какие-то месяцы количество транспортных происшествий на перекрестке Видземес-авеню все-таки все равно иногда возникает.
2: Светофор туда не просит?
3: К сожалению, из-за того, что там передвигается общественный транспорт, горка, такая интенсивность движения, данный светофор создаст очень неблагоприятные условия для пересечения данного перекрестка, в особенности в час пик.
2: Следующий вопрос тоже из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Добрый день.
10: Добрый день.
2: Добрый.
10: Будьте добры, скажите, а когда наконец дойдут руки к нашему мосту? Третий год уже обещаете. Первый год начнутся работы весной, второй год начнутся работы. Уже третий год. Когда будет решен вопрос с мостом?
3: Спасибо. Объявлена закупка. В начале мая будет открытие финансовых предложений от претендентов на реконструкцию моста Единства.
2: Проект в начале большой, мая?
3: В начале июня. Проект большой. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять миллионов. Проект сложный для нашего города. И мы учитывали все факторы. Переписки с министерством, реконструкцию А6, реконструкция дорогу на Свенский мост. Все это было связано между собой. Если производить такого рода работы в один момент, то можно парализовать часть региона. Поэтому всему свое время, за всем мы следим. И закупочная процедура уже объявлена. Так что в ближайшее время мы уже узнаем, какие финансовые предложения от претендентов будут на эту закупку.
2: Скоро начнется голосование в конкурсе так называемого бюджета софинансирования, бюджета соучастия. Расскажите, что там за инициативы и какие проекты в этом году могут быть реализованы?
3: Бюджет соучастия – это такая недавняя традиция на территории нашего города, и она направлена на то, чтобы инициативные группы людей, которые хотят изменить что-то вокруг себя, улучшить, создать более благоприятную, комфортную среду для проживания, могут подавать свои заявки на реализацию различного рода проектов. В этом году было подано порядка 8 проектов, из них было утверждено и поддержано 5 проектов, и в ближайшее время они будут опубликованы для публичного голосования. Поэтому следите за актуальными новостями, поддерживайте проекты, которые вы считаете нужны для города, для, конкретно для вашего микрорайона. И в конечном итоге победитель будет определен наибольшим количеством голосов. И при определении победителя мы уже тогда выявим победителя и реализуем проект. Как это было сделано в этом году на озере Шуню, был сделан спуск к воде для спуска лодок.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
11: Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Я звоню по такому вопросу. Житель Чекура, улица, скажем, 6, дома номер. У нас 2 года обратно была заявочка на парковочные места, на новое благоустройство, да?
2: Да.
11: Софинансирование с Думы, чтобы было бы. И все документы, как бы, стадии развития вы можете, как бы, заняться этим вопросом, чтобы вопрос решился побыстрее, чтобы у нас обустраивалась территория.
3: Спасибо за вопрос. Я проверю данный адрес. Просто в свое время мы приостановили программу благоустройства прилегающих территорий и связали ее с полной реновацией домов. В том случае, если дом идет на полную реновацию дома, тогда у дома есть возможность получения софинансирования на реализацию проекта благоустройства. Я попрошу проверить по срокам, когда была подана заявка на благоустройство адреса Чекура 6, и тогда попробую, чтобы представители по ЖКХ донесли информацию уже до старшего по дому, либо до жителей инициативной группы дома по адресу Чекура 6.
2: В летний сезон горожане все больше и больше времени проводят на природе, у водоемов. Готовы наши водоемы, городские пляжи к купальному сезону?
3: Коммунальное управление отрапортовало, что 12 пляжей, водоемов городских соответствуют требованиям. Одновременно продолжаются работы по благоустройству и содержанию мест для отдыха, приведению их в порядок к купальному сезону. Ко всему прочему, с 22 мая в городе возобновлена работа сезонных питьевых фонтанчиков в парке Дубровина, в музыкальном парке Эспланады и в центральном парке и возле Большого Стропского озера. Поэтому коммунальные службы работают каждый день над тем, чтобы быть готовым к 1 июня, когда и, судя по погодным условиям, на праздник города уже станет намного теплее, и люди смогут прекрасно проводить время на природе и в местах отдыха.
2: Давайте про праздник города поговорим, но сразу после телефонного звонка. Добрый день.
3: Алло.
12: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
12: Мэр города обещал нам построить мостик около Олимпийского центра именно в апреле. Но уже кончается май конкретно. Когда будет у нас новый мостик и можно будет уже там проходить?
3: Спасибо за вопрос. Данный мостик, который относится к территории Олимпийского центра, я задам данный вопрос и попробую, чтобы данная информация появилась на городских порталах.
2: Итак, в следующие выходные состоится праздник города. Все ли готово к празднованию?
3: Каждый день службы, управления, департаменты встречаются, планируют, утверждают программу на праздник города. Она очень обширна. Радуюсь, что специалисты каждый раз придумывают что-нибудь новое. Количество заявок на уличную торговлю, на общепит ежегодно растет. Также мы планируем и принять в наш город большое количество туристов, гостей, соседей нашего города. И хорошо провести время и отпраздновать праздник города все вместе в хорошем настроении, в хорошей ауре и при получении позитивных эмоций. Надеюсь, что все пройдет отлично, на ура, как всегда. И мы высоко сможем и громко о себе заявить на всех порталах нашей страны. Поэтому Приходите, приезжайте, звоните своим друзьям, родным, близким, чтобы, приезжая на праздник города к нам, вместе, дружно встретить этот праздник.
2: Какие еще летом мероприятия ожидают Даугавпилс?
3: После праздника города первый из таких, наверное, мероприятий будет праздник Лиго. Он будет уже проводиться на эстраде. Потом будет артишок, молодежное лето, 9-й фестиваль реконструкции в крепости, музыкальный август. В рамках данных всех фестивалей и праздников мы планируем новые программы, стритфуд фестивали, пивные фестивали, кино под открытым небом. Над этим всем работают сейчас специалисты. Смотрим, как это лучше сделать, чтобы максимально получить отдачу от подобного рода фестивалей.
2: Гостем программы «Диалог с городом» сегодня был первый, единственный заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прилатов. Игорь, вам спасибо.
3: Спасибо вам за эфир.
2: И программа «Диалог с городом» на волнах радио «Алиса плюс правила». Я Сергей Кратеев. Всем спасибо за внимание. Услышимся. До свидания. До свидания.
13: Диалог с городом на радио «Алиса плюс».
14: Длительная реклама.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
1: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
0: «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки.
1: Промокод «Daugavpils».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Совсем скоро пляжи и берега озер вновь заполонятся отдыхающими. И хотя вода в мае еще кажется многим слишком холодной, купальный сезон в Латвии уже официально открыт. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от спасателей и специалистов по безопасности на воде. И они напоминают, что ежегодно в Латвии тонут более 100 человек, и чаще всего трагедии происходят из-за самоуверенности, спешки или отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому важно купаться только в официально разрешенных местах, не заплывать слишком далеко и не переоценивать свои силы, не заходить резко в холодную воду после долгого пребывания на солнце, не плавать в одиночку и никогда не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Отдельное внимание спасатели обращают на безопасность детей. Даже если на пляже дежурят спасатели, ответственность за ребенка все равно остается на родителях. Поэтому не оставляйте детей у воды без присмотра даже на несколько минут. Не отвлекайтесь постоянно на телефон и объясните ребенку правила поведения возле воды заранее, а не уже на пляже. Тем, кто отдыхает на лодках или отправляется на рыбалку, также советуют обязательно иметь спасательные жилеты и другие средства безопасности. И еще один важный момент. Не все красивые места у воды безопасны для купания. На дне могут быть стекло, мусор, резкие перепады глубины или судоходные участки, где плавать особенно опасно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых приносит только хорошие впечатления.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

Сегодня, 30 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет пасмурной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер умеренный, восточный, скорость до 5 метров в секунду, максимальная температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litra arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
2: 22 30 72 16.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzē. Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
9: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 30 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет пасмурной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер умеренный, восточный, скорость до 5 метров в секунду, максимальная температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūlijā.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Толмец, давай!
2: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Конец мая – это время, когда дворы снова становятся шумнее. Велосипеды, самокаты, ролики, мячи и первые длинные прогулки без школы. А вместе с предстоящими каникулами у родителей появится еще один повод для волнения – безопасность детей на улице. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по безопасности дорожного движения о том, что важно напомнить детям перед летними каникулами. Летом всегда резко увеличивается число детских травм на дорогах и во дворах. И чаще всего причина – невнимательность, спешка или уверенность, что машина успеет остановиться. Поэтому детям важно еще раз напомнить, что перед переходом дороги обязательно снимать наушники и смотреть по сторонам. Не выезжать на самокате или велосипеде прямо из-за припаркованных машин. Пересекать пешеходный переход пешком, а не на скорости. В темное время обязательно использовать светоотражатели и не отвлекаться на телефон во время движения. В свою очередь родителям желательно проверить, исправны ли тормоза у велосипеда, есть ли на нем отражатели и свет, и подходит ли ребенку шлем по размеру. И еще один важный момент. Детям стоит заранее объяснить, что двор – это тоже часть дорожного движения, а машины могут неожиданно выезжать даже там, где кажется полностью безопасно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние каникулы будут яркими, веселыми и безопасными.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

0: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maxima.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
5: Металлолом «Сталмец» давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец» давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом «Сталмец» давай.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
8: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Каждые выходные в Латвии, особенно если радует погода, это поездки на природу или на дачу. Кто-то отправляется на шашлыки, кто-то на рыбалку, а кто-то просто хочет отдохнуть у воды. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков о том, как сделать отдых на природе действительно приятным. Одна из самых частых ошибок – оставлять продукты и напитки под солнцем на несколько часов. Особенно быстро в тепле портятся мясо, молочные продукты, соусы и салаты с майонезом. Поэтому на пикнике лучше хранить еду в сумке-холодильнике или в тени. Не оставлять открытое мясо надолго без охлаждения, брать с собой больше питьевой воды и обязательно мыть руки или пользоваться антисептиком перед едой. Также важно не оставлять после себя стекло и мусор и всегда полностью тушить угли перед уходом. Отдельно специалисты напоминают, что на природе дети быстро теряются из виду, особенно в больших компаниях. Поэтому родителям советуют заранее договориться с ребенком, где вы находитесь. Одевать детей лучше в яркую одежду и периодически проверять, где они играют. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых будет приятным и безопасным.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
1: 29-50-40-89.
2: Готовьтесь к теплым дням вместе с Индхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку? Это не ты.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
3: Ну, кошок Дианюс.
4: Миля, Яньос ар топ. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» отдельное внимание было уделено одному из самых частых вопросов, который возникает в общественных обсуждениях. Как установка ветряных турбин соотносится с требованиями безопасности? Гость программы, руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус, подчеркнул, что ни один проект ветропарка в Латвии не может продвигаться без согласования с Министерством обороны. По его словам, разработчики не начинают инвестировать в проект и не двигаются дальше до тех пор, пока не получат официальное подтверждение, что выбранная территория не мешает работе военной инфраструктуры и систем наблюдения. Дмитрий Гус также отметил, что этот вопрос регулируется не формально, а на практике. В Латвии существует карта, где обозначены зоны, в которых размещение ветряных турбин невозможно, и зоны, где такие проекты могут рассматриваться. То есть уже на самых ранних этапах становится понятно, может ли проект в принципе реализовываться в конкретной местности. При этом, по словам гостя программы, ветряные и солнечные объекты важны не только как новые мощности, но и как элемент энергетической устойчивости. Дмитрий Гус пояснил, что чем больше распределенной является генерация, тем труднее вывести из строя систему в целом. Когда производство энергии сосредоточено в одной-двух крупных точках, система более уязвима. А когда источники распределены по разным регионам, устойчивость возрастает. В качестве примера он привел Украину, где даже в условиях войны часть распределенной генерации, солнечные и ветровые объекты в разных частях страны, продолжает поддерживать отдельные регионы электроэнергии, даже если другая инфраструктура повреждена. По оценке Дмитрия Гусса, такая логика применима и к Латвии. Если новые мощности развиваются в разных частях страны, в том числе в приграничных регионах, это усиливает не только производство энергии, но и энергетическую безопасность конкретных территорий. Таким образом, как отметил гость программы, тема ветропарков – это не только вопрос строительства и инвестиций, но и вопрос того, насколько устойчивой будет энергосистема Латвии в целом. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: А она мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится.

Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvia.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
4: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: находок. В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Есть такие овощи, которые любят даже те, кто не считает себя опытным огородником. И цукини как раз из таких. Растут быстро, выглядят красиво, а летом они улетают в оладьи, запеканки, а кто-то готовит кабачковую икру. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от опытных садоводов о том, как правильно посадить цукини, чтобы летом не жаловаться на урожай. Цукини очень любят тепло и совсем не переносят заморозков. Лучшее время для посадки в Латвии – конец мая и начало июня, когда земля уже хорошо прогрелась. Садоводы советуют выращивать рассаду примерно за месяц до высадки. Использовать легкую и рыхлую почву, ставить рассаду в теплое и светлое место, а чтобы семена быстрее взошли, первые дни можно накрыть горшочки пленкой. Если же сеять цукини сразу в грядку, желательно заранее перекопать землю, добавить компост или перегной, оставлять между растениями достаточно места, примерно 70 см, и после посадки хорошо полить почву. Кстати, слишком усердствовать с поливом не нужно. Цукини любят влагу, но не болото. Обычно достаточно поливать их раз в неделю, если нет сильной жары. И помните, цукини часто дают урожай так активно, что потом придется раздавать соседям, родственникам и коллегам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет вкусным, а урожай – щедрым.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Готовьтесь к теплым дням вместе с Индхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebelis.lv.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Реклама саимнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Добрый вечер, уважаемые слушатели, дамы и домовладельцы, празднующие и просто так отдыхающие. 30 мая, суббота, день удивительный. У кого-то он проходит по плану, у кого-то по обстоятельствам, а у кого-то очень даже празднично, судя по всему, что вы на сайте заранее разместили. На часах 5 часов вечера, 4 минуты 6, если быть точной, а значит, самое время отложить все дела куда подальше, которые прекрасно подождут до понедельника, и заняться тем, что действительно важно: поздравить, порадовать, передать привет близкому другу или очень хорошему человеку. И просто подарить друг другу хорошее настроение и можно еще все это дело песней подкрепить. У микрофона Юлия Сергачева. И ближайшие 4 часа будем слушать те самые вами любимые песни и выслушивать вас в эфире с поздравительными тирадами, если повод все-таки есть. Так что присоединяйтесь, рассказывайте, что отмечаете этим вечером. Или просто кому желаете хорошего субботнего вечера. Сделать это, как всегда, возможно, разными способами, но, тем не менее, неизменными. Номер 654-25-00. Звоните в эфир или присылайте смс уже на другой номер 2020-1016. Пишите в Вайбере, можете написать в WhatsApp. А я, как и говорила, наш сайт alisaplus.lv уже практически доверху поздравлениями наполнен. Размещайте и вы свои, пока есть такая возможность. Ну, а я буду рада с вами разделить и сегодня кусок праздничного торта и другие праздники, которые вы сегодня вкусно и душевно, я уверена, отмечаете. Хороших выходных, хороших праздников. Поехали!

0: поздравлений.
1: А первое поздравление на сегодня выбрано. Анна Елисеева, скорее улыбнитесь. Для вас поздравление от дочери и в целом от семьи. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить нашу дорогую мамочку с днем рождения, Анну Елисееву. Пусть иногда, дорогая мама, иногда не хватает вот тех самых слов, но ты не думай, что тебя не уважаем, что не ценим всех твоих трудов, что никогда и ничего не замечаем. Мамочка, любимая, за все слова, что я не говорю, я у тебя сейчас хочу попросить прощения. Ты знай, что я очень сильно тебя люблю, моя мамулечка. Мамочка, с днем рождения. Пусть каждый день приносит тебе радость, здоровье, счастье. Я желаю и любви. Пусть ангелы тебя оберегают на ждущем впереди тебя пути. Анна, мы поздравляем вас с праздником, присоединяясь. Пусть этот долгий путь будет самым-самым прекрасным. Мы желаем вам всего наилучшего, здоровья и искреннего, неподдельного счастья. Музыкальный подарок в исполнении Софии Михайловны Ротару для вас уже готов.

0: эфире программа поздравлений.
1: А информационный спутник этого часа, да, он сегодня есть, и с нами matic.lv. Если вы в поисках, быть может, находились качественной теплицы, которая прослужит вам долгие годы и подарит тот самый богатый урожай, тогда вам точно стоит заглянуть в matic.lv. Компания предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы в ассортименте теплицы разных размеров и форм, и все в зависимости от вашего бюджета и ваших потребностей. Самое главное, теплица устанавливает быстро в течение 3 дней. Аккуратно и профессионально. Но также вы можете купить конструкцию и установить сами. Но matic.lv – это не только лишь теплица, это еще и беседки, бани, летние души, заборы, навесы для вашего автомобиля, гаражи, поликарбонат, чего там только нет. Обязательно загляните на сайт и ознакомьтесь, matic.lv, или звоните и заказывайте. Контактный номер 25 25 01 01, 25 25 01 01.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса плюс вечер добрый, разрешите? Разрешаю, конечно, поздравить любимую свою подружку Аниту с днем рождения. Ирина, узнаю вас по почерку, не будем говорить, сколько исполнилось, у нас возраста у девочек никогда не бывает. Анита, но мы от души с Ириной скооперировавшись, вам желаем только лишь счастья. И пусть на это счастье будет полнейший безлимит. С праздником, пусть чего не хватает, обязательно к вам приложится.

0: Поздравлений.
1: Как замечательно, что праздников сегодня очень много, и здорово, что вы заранее подготовились и наполнили всем добрым и хорошим в ярких красках, описав, что празднуете вы и ваши близкие. Сайт alisaplus.lv. Я как раз-таки, пользуясь случаем, напомню, прежде чем перейду к следующему поздравлению, заходите и размещайте свои или пишите нам. Номер 2020-1016 в WhatsApp, в Вайбере пишите или, проще всего, дозванивайтесь, чтобы не ждать, пока я ваш сообщение открою, увижу. 654-25-00. Смело набирайте, вместе с вами подарим кому-то большую или какую-то радость поменьше в виде песни. Алисонька, привет! Хотела бы поздравить Марысю Сырьеву. Марыся, тут не просто хотела, тут хотели бы поздравить. Во-первых, ваши дети, внуки тоже присоединяются. Дорогая наша мамочка и бабушка, в твой день рождения мы хотим сказать тебе самые важные слова. Пусть сердце твое всегда будет наполнено теплом нашей любви, а здоровье будет таким же крепким и нерушимым, как твоя вера в нас. Мы желаем, чтобы каждый новый день дарил тебе исключительно улыбки. Пусть будет место вдохновению, душевному покою, а мы всегда будем самой надежной опорой и самой большой твоей гордостью. Марыся, мы присоединяемся, поздравляем с вашим днем, с днем рождения. Богатство в виде детей и внуков у вас уже есть. Пусть и погода в доме будет всегда безоблачной, и ваши мечты сбываются чаще. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
4: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: И в продолжении часа продолжим наше знакомство с компанией «Матик.лв». Быть может, для кого-то эта информация как никогда придется кстати и будет очень даже актуальной. Компания предлагает современные теплицы, напомню, из прочной оцинкованной трубы, разные размеры и разные формы, а также возможность выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната. Установка теплицы занимает всего лишь 3 дня, но можно собрать конструкцию самостоятельно, оформив заказ без монтажа. Кроме теплиц в matik.lv вы найдете еще и практичные беседки, надежные навесы для авто, которые можно использовать для защиты его от любой непогоды. Также в matik.lv бани, летние души, заборы, гаражи. Загляните, matik.lv – это комфорт и качество. Контактный номер телефона, напомню, 25-25-01-01, 25-25-01-01.
0: В эфире программа поздравлений.
8: А это обращение скорее будет к прекрасной женской половине. Конкретно сообщение послано для тех, кто находится в поиске спутника жизни. И как раз-таки мужчина, которому 41 год, он с удовольствием познакомится с женщиной из Даугавпилса. Намерения серьезные, как указано в этом послании. Контактный номер телефона тоже два раза обязательно озвучу. 28-444-578. 28-444-578. Пусть вам обязательно повезет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравлений в этом часе великое множество, но чтобы их стало еще больше, чтобы мы максимально охватили всех наших слушателей и подарили радость друг другу и каждому, я напомню все-таки наш контакт. Давненько этого, мне кажется, я не делала. 654-25-00. Если вы хотите выйти в эфир и поздравить лично, персонально, то прямо сейчас набирайте этот знакомый номер и говорите в эфире. Либо же присылайте смс-сообщение. Напомню, номер 2020-1016. Он же WhatsApp и он же Вайбер. 45 лет. Ягодный юбилей, но 45 лет свадьбы. Алиса Плюс, привет! Мы хотели бы поздравить Владимира и Ольгу как раз-таки с таким ягодным прекрасным юбилеем любви, с юбилеем семьи, с юбилеем свадьбы. Владимир, Ольга, это дочь и сын. Поздравления вам адресуют в этот прекрасный день. Любимые мама и папа, с вашей сапфировой свадьбой поздравляем. 45 лет назад вы сказали друг другу «да». А вы построили такую крепкую семью, вырастили нас и теперь наслаждаетесь заслуженным отдыхом. А мы желаем вам здоровья, а мы желаем вам бодрости духа, легкости в теле, чтобы каждый день радовал вас чем-то особенным. Желаем вам побольше путешествовать. Если захочется спокойствия, если нужно отдохнуть, пусть будет всегда такая возможность. Ну и, конечно, веселье на всех семейных праздниках. Мы вас очень сильно любим. И желаем хорошего дня. А день точно сегодня хороший и очень значимый. Ольга, Владимир, мы вас поздравляем. Пусть любовь и счастье в вашей семье всегда идут дружно, рука об руку.
2: Те, что опоздали, и мы все знали уже в начале.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Та самая праздничная песня с тортом очень вкусным, в сливках и с малиновым вареньем сегодня на расхват в исполнении Юры Шатунова. И прямо сейчас придется объединить два поздравления для того, чтобы именинники не заскучали и дождались бы своего музыкального подарка. И прямо сейчас еще начну с самого первого пожелания. Просто так послушайте эту песню. «Алиса Плюс, привет! Сегодня у меня нет праздника, сегодня нет дня рождения, но мне почему-то нравится эта песня», пишет Алиса. Алиса, обязательно послушаем, и есть очень два весомых аргумента это сделать еще. Алиса Плюс, привет, здравствуйте. Хочу поздравить свою крестную Зою Лоско с юбилеем. Зоенька, принимайте поздравления дорогого человека, маму крестную мою. Поздравляю с днем рождения, обнимаю и очень сильно люблю. Лишь добра тебе, родная, счастья в жизни и тепла. Будь удачлива, здорова и по-прежнему мила. Пусть твой ангел над тобою крылья в небе распахнет и навек тебя укроет от проблем и от забот. Зоенька, вас поздравляет ваша крестница Карина. Пусть не будет никаких проблем. И если заботы, то только самые приятные. Будьте здоровы, живите долго и счастливо. Есть еще одно поздравление. Алиса Плюс, мы хотели бы подарить замечательную песню, праздничную, замечательному человеку. Мы поздравляем сегодня сына и зятя Евгения Бароненко с днем рождения. Евгений, эти пожелания для вас от мамы и тещи Инга и Айна. Поздравляют вас, мы присоединяемся нашим коллективом. И хотели бы сказать с того начать, что вот по секрету нам ваши родные сообщили, что вы, Евгений, доктор, и по профессии, и по призванию, пусть в вашей жизни будет столько же добра, сколько вы дарите людям. И сами будьте обязательно здоровы. Мы желаем вам больших побед во всех начинаниях, счастья личного и надежных, шагающих с вами в одном направлении людей. Будьте любимы и будьте здоровы.

0: И слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А я вновь напомню, что с нами в часе этом сегодня компания «Matic.lv». Если вы о хорошей теплице давненько мечтали и думали, или, быть может, хотели бы уютную беседку, надежный навес для вашего авто, можете смело заходить на сайт «Matic.lv». Ассортимент просто широчайший. Компания предлагает, во-первых, современные теплицы из прочной оцинкованной трубы с качественным поликарбонатом. Размеры и модели их много на любой вкус и бюджет, а установка всего лишь занимает 3 дня. Также доступны красивые, долговечные и практичные беседки. И не только. Заходите, заглядывайте на сайт matic.lv, ознакомливайтесь с ассортиментом, качество гарантировано, как и индивидуальный подход. Или звоните по номеру телефона 25 25 0101. 25 25 0101.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», здравствуйте! Хотелось бы поздравить и пожелать счастливого пути своей самой замечательной подружке, которая решилась и поменяла место работы. Вы представляете, 17 лет, и вот так вот взять и кардинально изменить свою жизнь, приняв такое решение. Байба! Самые лучшие пожелания от нас, Санита, и для вас. Это смело, это поступок, знаете ли, с характером. Не каждый решится. И пусть только лучшие перемены ваш выбор принесет. И всегда получайте удовольствие от любого процесса. А новая страница вашей жизни пусть будет удачливой. А опыта у вас-то сколько? Все обязательно будет здорово и хорошо. Пусть новая работа удовлетворение вам приносит. Поздравляем вас!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Инт-Хоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Инт-Хоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инт-Хоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, еще одно напоминание, еще одна пауза для информации. С нами компания «Матик ЛВ» сегодня в часе этом. И «Матик ЛВ» — это теплицы, которые прослужат вам долгие годы, подарят которые богатые урожаи, это и беседки, и навес для вашего участка, и не только. Установка теплиц, что касается вот конкретно теплиц, она всего лишь за 3 дня происходит. Кроме того, вы можете установить теплицу сами, заказав конструкцию. Большой ассортимент, качество гарантировано. Обязательно загляните на сайт, ознакомьтесь, там все в более подробном варианте написано. Матик ЛВ, matik.lv, заходите или звоните, контактный номер телефона 25-25-01-01, 25-25-01-01.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, привет! СМС-ка начинается от Геннадия, присланная так. Хочу передать привет своей нежной, единственной, любимой, ласковой Бронечке. Я ее очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, полюбившийся нам двоим дуэт Фадеев Макс и Наргиз, песня «Вдвоем». А нет ничего проще. Геннадий, песня уже в эфире звучит. Бронечка, вам хорошего вечера. Вот видите, солнце нас сегодня в Даугавпилсе не балует, а вы изнутри все равно светитесь теплом.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хотели бы поздравить с днем рождения. А именинница сегодня Оксана Прокоповича. Оксана, ваши коллеги, не знаю, вот на работе вы в субботу или все-таки отдыхаете, как и полагается, но ваши коллеги, тем не менее, не забыли, как могли, да? И очень хотели бы вам приподнять то самое праздничное настроение. Коллеги пишут, что наш совместный труд очень даже приятен. Нам в общении всегда легко. Все решаются задачи в голове. Идей полно. Ты, коллега, ценный кадр. А в делах незаменимо. С днем рождения тебя, пусть на все хватает сил и здоровья. На работу, на семью, на друзей, на хобби тоже, на ремонт, на банкомат. То, что деньги стопкой сложит. В общем, мы желаем всех благ тебе любых. Плыть удачно по течению. В днях купаться золотых с самым лучшим настроением. Оксаночка, мы вас поздравляем, пусть и финансов хватает на все ваши желания, и пусть нематериальных благ всегда в достатке будет, пусть мечты ваши сбываются. С днем рождения, музыкальный подарок уже в пути.

Оксаночка, мы вас попросим, если вы все-таки около радиоприемника находитесь все еще, да, не расслабляйтесь, потому как в следующем часе улыбаться вам все же придется. Есть еще поздравление, но все-таки мы оставим его на то время, на которое очень сильно просили ваши коллеги передать это самое доброе и светлое в ваш адрес в эфир. Обязательно дождитесь. Алиса Плюс, следующее сообщение подхвачу. Доброго вечера, ведущие радио Алиса Плюс, слушатели, всем прекрасного настроения. А мы хотели бы, как всегда, порадовать нашу самую любимую, самую невероятную, родную и прекрасную Анастасию Дрозд. Красивой песней в исполнении Стаса Михайлова песня «Летай» обязательно прозвучит. Анастасия, вам родные пожелали радостного настроения, здоровья, благополучия. Они очень сильно скучают. Алиса Плюс, ну и вам, конечно же, благодарность за предоставленную возможность передавать такие приветы издалека для наших дорогих людей. И я уверена, что эти приветы очень многое значат. Анастасия, ловите!

0: поздравлений.
1: И на студийных часах 18:00 у микрофона я, Юлия Сергачева, по-прежнему. И я всех приветствую на волнах Радио Алиса Плюс. Продолжается программа поздравлений, продолжается раздача улыбок, песен и мгновений счастья. И согласитесь, как мало нужно порой для этого счастья, для этого состояния. Услышать в эфире знакомый чей-то голос или приятно удивиться, что сосед-то, оказывается, не забыл и поздравил. А еще круче, если без повода кто-то вас решил порадовать приветом или песней. Если вдруг вы решились, звоните в эфир прямо сейчас. 654-25-30, нет ничего проще. Или пишите, вдруг у вас сегодня суббота масштабными планами и событиями наполнена. 20-20-10-16.

0: эфире программа поздравлений.
1: Оксана Прокоповича, уважаемая именинница, открывайте скорее двери. Коллеги Славия Картошина вновь пришли вас поздравить и порадовать. И пишут они, что, собравшись дружным коллективом, вот это то, о чем я говорила, пришли тебя мы поздравлять. И в день рождения позитивом тебя, Оксану, заряжать. Желаем полный кошелек на счете банковском твоем. Желаем быт тебе нескромный, авто, квартира, бизнес, дом, взлететь в карьере, как на лифте. Легко, не пыльно, без хлопота, испытать природный лифтинг, сорвав уверенно джекпот. Желаем пляжей экзотичных, прекрасных южных вечеров и личных дел тебе отличных и жизни радостных даров. Оксаночка, мы вас поздравляем еще раз с днем рождения. Пусть вам всегда светит солнце. Если хочется кричать от счастья, кричите. Если хочется танцевать, не обращая внимания ни на кого, двигайтесь в ритм внутренних аккордов. И пусть они будут только мажорными, эти ноты в настроении.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот и 18-летие. Замечательный повод, день рождения. Алиса Плюс, здравствуйте. Карлина Мэгги Эшпул и сегодня встречает эту прекрасную цифру, этот новый жизненный этап. Карлина, вас поздравляет дедушка. Кристина присоединяется. Дина Солвита из Бауски прислала вам праздничный привет. И все мы желаем вам счастливого 18-летия. Вступая в этот большой мир, пишут ваши родные, помни наше замечательное, что если одна дверь закрывается, то иди к другой смело, или даже лезь в окно, не останавливайся, всегда учись, бери все самое лучшее о жизни, что она тебе только предлагает и подарит. А пусть, Карлина, жизнь будет к вам очень-очень щедрой, пусть ждет успех, радость, новые возможности и, самое главное, исполнение заветных мечтаний.

0: Лучшего вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Добрый вечер, Алиса Плюс, а мы прямо сейчас с компанией на даче. Вот собрались, ждем лето, ну вот практически, да, вот практически лето, правда, не по погоде, послезавтра оно к нам постучится, и пусть ворвется с теплым греющим солнцем. Так приятно, что мы сегодня все вместе, пишут наши слушатели. Хочу передать привет Жене, Катеньке, Аленке, Виталику, Саше, Лиаму и детям, которых сегодня с нами немало. Спасибо за то, что мы сегодня вместе. Алиса Плюс, спасибо за вечер прекрасный. Всего вам доброго в этом вечере. А компания у вас всегда собирается что надо. Есть еще одно послание. Дорогая радиостанция Алиса Плюс, как всегда, с любовью и от чистого сердца хочется поздравить наш замечательный город с наступающим очередным днем рождения. Наш город самый лучший, самый прекрасный. Всегда хочется возвращаться домой. И еще одно пожелание подхвачу. Алиса Плюс, здравствуйте. Лето не за горами. Хотелось бы пока еще сезон и резон услышать песню какую-нибудь весеннюю. Екатерина, нет ничего проще.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, дорогие ведущие. Как же здорово, что есть такая возможность поздравить с днем рождения нашего любимого мужа и папочку Ромочку Гаврилова. Роман, принимайте поздравления от жены Оли, от детей Анжелы, Егор, Вероника и Андрей. Ничего себе, какая у вас семья большая, дружная. Вот все они, все ваши родные поздравляют с днем рождения. Пожелали крепкого здоровья, удачи, исполнения всех желаний заветных, счастья. Спасибо тебе, дорогой, за любовь, заботу и тепло, которыми ты наделяешь нашу семью. Оставайся таким же сильным, добрым, надежным человеком. А мы постараемся тебя никогда не подводить. Мы очень любим и очень гордимся тобою. Роман, мы вас поздравляем. Музыкальный подарок выбирала, судя по всему, ваша жена. Мы желаем только успехов и побед. С днем рождения!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, снова здравствуйте. Мы та самая компания большая, которая сегодня на даче, коротаем выходные в ожидании лета. И вы знаете, вот у нас есть гость такой, уважаемый, из Англии, и он, к сожалению, пропустил наш привет. Поэтому мы хотели бы отдельно отправить привет Лиаму. Он приехал к нам из Англии, из города Йорк. Спасибо ему, что он сегодня с нами. Лиам. Ну, во-первых, неудивительно, что вы пропустили. Компашка-то у вас вон какая большая, дружная, шумная, веселая собралась. Давно поди вас не видели. Как говорится, have a nice weekend and welcome to Latvia.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Мы хотели бы всей нашей дружной семьей. И еще присоединяется Тонечка и племянник тоже. В общем, все эти слова и добрые пожелания в адрес Ляховского Владимира. Владимир, у вас сегодня день рождения. Знаем не понаслышке. Ваши близкие поздравляют вас. Пусть годы, пишут они, приносят не усталость, а еще больше жизненной мудрости, внутренней силы, поводов для гордости собою. Мы желаем здоровья крепкого, тепла в душе, мира в доме. Пусть родные всегда будут рядышком. Пусть будет место вниманию и заботе, и каждый день что-то новое, что-то приятное, хорошее и светлое приносит. Владимир, мы вас поздравляем. Светлого вам будущего и счастливого настоящего.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А кто-то, кто к нам присоединяется прямо сейчас и думает, ну а как же я могу поздравить, тем более, что 30 мая на календаре, и, быть может, повод он уже с самого утра празднуется, отмечается, гости на пороге уже давно были впущены в дом, стол накрыт, и каждый с тостом желает, поздравляет, и вы можете это сделать в прямом эфире. Напомню, номер студии, номер, принимающий звонки, номер прямого эфира 654-2530. И также можно прислать все ваши добрые приветы, музыкальные пожелания, в том числе без повода. Они принимаются в Вайбере, Ватсапе и в обычных сообщениях по номеру 2020-1016. Еще послание прилетело, Алиса, здравствуйте. Хочу поздравить свою дочь Дайну с окончанием 9 класса. Хочу пожелать выдержки тебе, дорогая моя доченька, терпения в дальнейшем обучении. И пусть удача всегда сопровождает тебя на каждом шагу. Дайна! Пусть любое выбранное вами направление, в том числе этой учебы, касается, придется по сердцу и принесет много успехов, новых знаний, ну а еще крутых летних каникул.

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Юльчик, привет. Песни супер, эфир огонь, и вечер в целом тоже огонь. Привет вам из Крыжей. Так и разведи огонь, как в той песне. Да, давайте-ка вот как раз-таки мы послушаем. Вы же написали на ваше усмотрение. Вот Бурито, и не только лишь он один, скоро зазвучит в эфире. Привет из Крыжей. Как всегда, инкогнито. Но, кажется, это вот наших радиопостояльцев. А вот и думай, кому там жарко от этого огня. Кстати, песня уже звучит. Крыжам большой привет и добрых выходных всем нам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Здравствуйте, это Дмитрий Лоцики на связи с вами. Хотел бы поздравить горожан с выходными и город Даугавпилс с наступающим праздником, с днем рождения и просто всем пожелать хорошего настроения. Можно песню «Приходите в мой дом». Дмитрий, а вы да приглашаетесь, мы ведь приедем. Сколько тут до Лоцков? Минут 10-15 максимум. Хорошего вам вечера.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну что, друзья мои, первые два часа концертно-поздравительной программы на волнах радио «Алиса Плюс», они пролетели, 18:56, ну вот практически, да, пролетели, добрались к экватору, еще 4 минуты и точно середина. И были эти два часа насыщенными вашими событиями, чему я несказанно рада. И поскольку еще целая половина остается 2 по 60 часа, да, давайте сделаем это время таким же ярким и таким же душевным. Для этого я предлагаю вам присоединяться разными способами. Выбирайте, какой для вас более предпочтителен. 654-25-00 номер, который принимает ваши звонки. А номер, принимающий СМС, послание 2020-1016, Вайбер, WhatsApp, напомню, также с этим номером. Ловим сообщения от вас и на сайте. Размещайте поздравления alisaplus.lv.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Доброго вечера, уважаемые слушатели. Я вновь у микрофона, а значит, время пожеланий теплых, добрых слов, любви, признаний продолжается. А что касается признаний, если кто-то доедает ваш шашлык, вами приготовленный, быть может, а вы отвлеклись, заказывая на радиоалисовских площадках песни, пожелания, об этом тоже сообщайте. Напомню, номер для звонка 2-654-25-00 и номер для смс-посланий в Вайбере, в WhatsApp тоже все направляйте. Номер единый 20-20-10-16.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дорогую и любимую мамочку Лену с днем рождения хотим поздравить, дочь Виктория, и зять присоединяется к этим пожеланиям. Лен, принимайте поздравления. Мамулечка, с днем рождения тебя, будь всегда здорова и радостна. А еще желаем тебе тепла, света, благополучия, душевной радости, спокойствия, вечной молодости, красоты и такого счастья бесконечного, какое только может уместиться в человеческую жизнь. Пусть она будет долгой и счастливой. Люблю тебя и поздравляю с днем рождения. Лена, мы тоже поздравляем вас с праздником яркой жизни, ярких эмоций и таких же ярких впечатлений.

0: лучшее. В эфире программа поздравлений.
1: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
10: Готовьтесь к теплым дням вместе с Inthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Intome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
11: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
12: 2-400-881.
13: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
14: Радио Алиса Плюс. Добрый вечер. Юля, привет. А мы хотели бы отправить привет особенный Айвару Ванагу и Кате Рейницен. И хотелось бы пожелать, чтобы у ребят в отношениях все было ок. И пусть на меньшее даже не рассчитывают. Катенька, вам с Айваром попросили поставить песню, ту самую, которую мы периодически в эфир запускаем, и сегодняшний вечер не исключение. Пусть у вас все сложится самым наилучшим образом.

0: эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас музыкальный темп, он в корне поменяется на ближайшие пару минут, но эту песню, наверное, знает каждый из наших слушателей. И будет Елене Ваенге в компании с Энтерсом Бусулисом помогать и подпевать песню «Гравитация». Заказали Алиса Плюс, добрый вечер. Хочу передать привет подруге Клавусе. Подружка, я тебя люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Клавусенька, это, как всегда, Татьяна вас решила порадовать. И как же здорово, когда... Есть такая подруга в жизни, правда же? Человек, которому можно позвонить без повода, все рассказать, и тебя поймут без лишних слов. Еще и подбодрить, даже если вдруг не рядом находитесь, а вот так вот на расстоянии. Наши волны 101.6 FM дотянутся везде. Хорошего вечера!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС, WhatsApp, Viber.
1: И поздравим с днем рождения песни группы «Демо Солнышко» Ляховского Владимира вновь. И также слушатели просили: «Алиса Плюс, здравствуйте, Юльчик, можно песню любую какую-нибудь из репертуара группы «Демо» для друзей?» Виктор, конечно, можно, обязательно дождитесь, ну а пока, Володь, принимайте вновь пожелания. Людмила, Юрий на связи, пусть и дистанционно, но они прислали сообщение и пожелали вам энергии и крепких сил. Мы желаем быть бодрым, быть здоровым, сильным быть. И знай, что каждый год считается подарком от судьбы. И со счетов не списывай себя на все года. А года у тебя все впереди, самые счастливые. Гордись безмерно своим жизненным багажом. И пусть рядом всегда будут те, кто искренне ценит тебя и любит. Владимир, всего наилучшего. Еще раз вас с праздником.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Доброго вечерочка и вам. А можно ли поздравить Павла с днем рождения и заказать песню Зиверт «Мутки»? Хорошего всем вечера. Павел, с кем у вас мутки? И кто поздравляет, вы знаете, я не знаю. Не написали, выяснить и угадать тоже не получилось у меня сегодня, но в день рождения ваш мы пожелаем нескучной жизни. Пусть счастьем вас накроет с головой, ну и приключений только хороших и увлекательных.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

0: эфире программа поздравлений.
1: 19:31 8-го. На всякий случай я все-таки напомню, освежу ваши в своей памяти координаты, с помощью которых вы можете взаимодействовать с нами, участвовать в программе поздравлений или просто слушать, но заказав любимые песни. 654-25-30 номер для звонков. А смски направляйте на номер 20-20-10-16. Добрый вечер, Юлечка, с последними весенними выходными всех нас и с наступающим летом. Поставьте Диму Маликова, очень вас прошу, песню «Вне времени». Спасибо, всего доброго, Александра. Александра, лето на пороге. Пусть будет больше солнца, больше встреч с друзьями, больше приключений, только самых хороших эмоций. Песня в эфире для вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, приятной субботы, добрый вечер, здравствуйте. Добрый-добрый, друзья и близкие родственники, все близкие. Мы хотели бы сегодня поздравить Петериса Путана с днем рождения. И, конечно, пожелать, чтобы в жизни были только исключительно приятные моменты. Петерис, мы хотели бы присоединиться, и пусть в этих моментах счастья, которые с вами случаться будут и люди, с которыми захочется все это дело разделить. С праздником вас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Субботний традиционный привет Елизавете от соседа. И эти люди счастливые находятся вечером субботним в Монако. Алиса Плюс, здравствуйте, слушая прекрасную вашу волну алисовскую. Мы хотели бы этим спокойным вечером пожелать всего наилучшего. И в Монако удивительной соседке Елизавете хочется передать привет и пожелать ей стойкости в ее новых подвигах. Пусть знает, что я ее поддерживаю, в том числе в подсчете калорий она в процессе похудения. Елизавета, и вы туда же. Я с этими калориями, мне кажется, всех друзей уже просто уморила. Вот только мороженое предложится. А я пока не гляну на этикетку, не прикасаюсь. Елизавета, счастливые калории не считают, не наблюдают. Но если вдруг вы взялись за это дело, мы вам пожелаем, конечно же, успехов. При этом прекрасного настроения в пожеланиях вам адресовать никто это не отменял. А улыбка у вас обаятельная, пишет ваш сайт.

0: конкретно не всем, а Верочке, дорогой и любимой. Верочка, вам Александр, ваш муж, пожелал здоровья крепкого. Он вас очень сильно любит. Вера, Михаил Шуфутинский для вас также в продолжении этого вечера прозвучит. Уже звучит, а продолжать мы будем еще чуть больше часа. Поэтому смело пишите, пока время наше с вами и в нашем власти. 2020-10-16, Viber, WhatsApp. Или звоните в прямой эфир. Напомню, номер студии 654-25-00.
1: Нет, вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

танцевать и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: поздравлений.
1: И снова всем самого доброго вечера субботы. Желаю я у микрофона Юлии Сергачёвой по-прежнему. Нет у меня никакого заменителя сегодня. Я с вами до 9 вечера, как всегда, как и договаривались, как и говорили каждую субботу, что программа поздравлений выходит до 9 вечера. И в воскресенье ее не бывает. Очень много вопросов поступает. Алиса Плюс, могли бы ли вы завтра поздравить такого-то определенного человека? Если вдруг этот человек около приемника прямо сейчас, мы можем с наступающим поздравить, и об этом я тоже хочу вам напомнить. Поэтому и с наступившими, и с наступающими, и с прошедшими праздниками будем удовольствие продлевать то самое праздничное. Можно поздравлять до 9-6-5-4-25-3-0. Смело звоните по этому номеру. Текстовые смски, сообщения с поздравлениями, приветами, признаниями, желаниями послушать песни тоже направляйте на этот номер. В мессенджерах, конкретно в Вайбере и в Ватсапе 20-20-10-16. Тонечка, мы продолжим и начнем одновременно этот час, заключительный на сегодня только лишь, с привета для вас. От друзей из Риги с днем желтых от одуванчиков. Так, секундочку, что за праздник с днем желтых от одуванчиков? Наверное, носов. Как-то тут вы не дописали, но по тексту уже понятно, что все лужайки в веснушках, в одуванчиков в цвету. Выйду утром на опушку и венок из них сплету. Кстати, что касается одуванчиков, мне кажется, они уже не желтые давным-давно, а в белом пуху. Лично наблюдала. Тонь. Пусть у вас настроение всегда будет ярким, желтым, как одуванчики или как солнце.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Антонине, вот Евгения, привет с любовью, направляется с легким паром. Тонечка, пусть теплом, пишет Евгений, душа твоя наполнится. Ты прекрасна, как всегда, любима, хороша, нежна и так свежа. Я тебя очень сильно ценю и люблю, передаю тебе пламенный привет. Обнимаю крепко всей душой. Тонечка, во-первых, добрый вечер вам. Во-вторых, с легким паром. Вы в баньке, наверное, с Евгением парились, правда? Ну и в-третьих, Тонь, вот это, конечно, у вас Евгений романтик. Он молодец. Из субботы в субботу подливает маслица в костер любви. И это только в эфире.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Раиса Богданова звонила, передает привет своей подруге Тоне Сельченковой, поздравляет с наступающим праздником Троицы завтра. И завтра, да, программы поздравлений не бывает, поэтому с наступающим, Тонечка, будем вас поздравлять и всех причастных. В качестве подарка музыкального была выбрана песня. Наверное, нравится она вам и самая любимая, судя по вчерашнему эфиру и сегодняшнему. Коля Басков, «Вишневая любовь». Тоня, здоровья, всех благ и процветания вам.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: поздравлений.
1: Алиса Плюс, привет, это Жанна, я хочу у вас песню «Лето цвета», Юрий Шатунов. Вот так вот коротко, понятно, Жанночка. А как все синхронно у нас, в мае проводили песни Державина, и хотя еще завтра целый день весны, между прочим. А лето продолжим встречать уже творчеством Юрия Шатунова, классика.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юлия, вечер добрый, это Денис и Светлана. Мы хотели бы у вас песню попросить, и мы все еще на даче, слушаем вас весь день. Ну, скорее всего, не меня, а радио «Алиса Плюс». И даже новый радиоприемник прикупили. Вас поздравляем с покупкой. Светлана, Денис, песню Димы Билана «Держи». Песня будет обязательно, а на даче как хорошо. Вы знаете, даже как-то по-доброму вам завидую, у меня-то дачи нет. Утром птицы заливаются, кофе на веранде, рядом любимый человек, природа, красота. Ну а потом огородные дела сделать только нужно, ну если вдруг у вас там есть, да? Огород, теплица, а вечером поют уже не только птицы. Ух ты, как я зарифмовала, еще и радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Добрый вечер. Кто это дозвонился к нам?
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Хочу поздравить Аниту Вишневскую.
1: Так, а что Анита Вишневская сегодня справляет, празднует, отмечает?
2: У нее день рождения.
1: Да вы что? А мы вас ждали, наверное, с 5 вечера. И кто дозвонился Аниту поздравить?
2: Аниту поздравить Денис.
1: Денис, слушайте, что мы вместе с вами Аните сегодня пожелаем? Я вас не хотела бы перебивать. Вы что-то подготовили? Может, песню какую-то особенную для Аниты?
2: Песня будет, а пожелать хочу самого хорошего настроения в этом дне рождения, чтобы она не унывала, и чтоб она сама себе пожелала.
1: Анита, не унывайте не только сегодня в день рождения, а весь этот год прекрасный. С днем рождения вас поздравляем, будьте счастливы. Денис, что в качестве песни подарим имениннице? Вы так и не сказали.
2: «Зимняя вишня».
1: «Зимняя вишня», так. «Зимняя вишня» в исполнении Виктора Королева или все-таки в исполнении Анжелики Варум?
2: А давайте на ваше усмотрение.
1: Так, пойду пока поищу. Как только Александр Маршал со своей песней «Парусник» в эфире прозвучит, очень сильно просила Ирина. Анита, мы вам обязательно еще доставим удовольствие от прослушивания. Поздравляем с днем рождения. А почему эта песня «Парусник» прозвучит? Потому как Ирина поздравляет всех с праздником, с наступающей Троицей. Всем здоровья, тепла и хорошего настроения. Так, еще кто-то звонит. А вы думали, конец программы поздравлений практически...
3: Добрый вечер, Юлечка.
1: Добренького вечера, Тонечка, я вас узнала.
3: Я хочу поздравить свою подружку Раечку Богданову, добрую душу.
1: Наверное, с Троицей.
3: У нее здоровье, да, с Троицей.
1: Вот как я, видите, ну-ну, слушаем.
3: Вот. И чтобы она была всегда весела и здорова. И поставить ей песенку «Мне нравятся взрослые женщины».
1: Мне нравитесь взрослая женщина. Это Шуфутинский Михаил. Песня сегодня была. А вот в продолжении к этому празднику прекрасному, который завтра случится, многие поздравления поступают именно приуроченные к завтрашнему дню. Троица и Мария поздравляет свою семью. Машенька, песня, мне кажется, очень подходящая. Вот для всех, кто с этим праздником спешит поздравить.

0: эфире программа поздравлений.
1: Анита, что я вам хотела сказать? С днем рощения вас еще раз. Пусть сбудутся все ваши желания и мечты. А по поводу песни мы с Денисом за кадром определялись. Думаю, может быть, вам что-то в праздник повеселее. К примеру, Кристину Арбакайте с ее «Пьяной вишней». Но выбор пал на Виктора Королева. С удовольствием эту песню вручаем вам.

Юлечка, здравствуйте. Мы тоже успеваем. Большое спасибо. Благодарим заранее. Если песня прозвучит в эфире в исполнении Сосо Павлиашвили, именно в его исполнении. А песня «Помолимся за родителей». Песня будет, обещаю. Также в завершении Дима Колдун со своими кораблями споет. А если вы что-то хотели бы еще сказать, то сообщения пока еще принимаются, но уже без музыкальных заявок. 20 20 10 16. Пишите.

друзья, сегодня мы танцевали с вами и пели, смеялись и плакали, ну, отчасти, конечно же. А сейчас время прощаться вот так вот быстро, но ненадолго. Спасибо за вечер субботы и за то, что вы остаетесь с нами. Юлия Сергачева 4 часа с вами на волнах радио Алиса Плюс провела с удовольствием. Надеюсь на взаимность, а мы с вами услышимся летом. Желаю добрых вам выходных. Пока.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

сведен как число сигарет, как часы на башне городской забили в унисон, стрелку музыканты уходят.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: радио «Алиса Плюс».
1: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

Здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Она на земле бывает такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко эта любовь, как будто клетка, как будто клетка.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио.

какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупо.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: 101.6 FM. Алиса Плюс.

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.